0: 104.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса.
2: Произошел странный инцидент. Значит, врача вызвали в суд для дачи показаний по некому делу, а на место доктора уселся его водитель, не имеющего абсолютно никакого отношения к медицине.
3: Это Индия, там готовят люди, которые не умеют готовить, судя по всему.
2: Он выслушивал приходивших на прием людей, такой, да, на что жалуетесь, выписывал рецепты на листках бумаги, добавляя, что в больнице лекарств нет, их надо купить в аптеке. После того, как о безобразии узнал главный врач клиники, он сурово отчитал доктора Рамкеша, который, соответственно, свалил куда-то по своим делам. Он заявил, что если такое повторится, то можно попасть под суд уже в качестве, естественно, кого правильно, подсудимого. Провинившийся мужчина рассказал, что уже уволил водителя, которого вовсе не просил подменить его на работе. Шофер самовольно взял на себя обязанность, которую не должен был выполнять. Ну, может, он мечтал стать доктором.
3: Да, может, мечтал стать доктором, да.
2: Не смог 8 лет или 10 лет учиться в медицинском.
3: Да, да. Вот
2: он очень хотел поиграть в больничку.
3: Индийский доктор. Ай-ай, блин, болит. Ай-яй-яй-яй. Короче, какой-то такой доктор. Значит, впереди, ребята, у нас второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
3: Обязательно с вами послушаем хорошую музыку в концовке этого часа. Также не будем себя как бы обижать с точки зрения музыкальности. И во втором часе тоже будет музыка. Но в целом там ждет нас много интересного, потому что мы чуть-чуть уже проснулись, да? Правильно делать?
2: Ну как чуть-чуть?
3: Уже нормально?
2: Ну, нет.
3: Нет, ну ладно, короче.
2: Ненормально. Ненормально. Это не норма.
3: Это не норма, друзья. Короче, будьте с нами, оставайтесь в ненорме.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с признательностью принимает приглашение на саммит G20, который пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. По его словам, данное предложение будет рассмотрено, и российская сторона по дипломатическим каналам обсудит с США возможность участия Владимира Путина в этом форуме. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил направление приглашения российскому лидеру. Стоит отметить, что решение об окончательном участии главы государства будет приниматься ближе к дате проведения мероприятия после завершения необходимых дипломатических процедур. В Госдуме предложили выдавать школьникам из нуждающихся семей продуктовые сертификаты на июнь, июль и август. Инициатива связана с тем, что после закрытия школьных столовых расходы на питание полностью ложатся на родителей. Размер сертификата привяжут к региональной стоимости школьного питания, а тратить его можно будет только на утвержденные продукты – мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, крупы, овощи, фрукты и хлеб. Выдавать готовые наборы не планируется. Сертификат для учеников с 5 по 11 классов будут привязаны к статусу льготника, а для начальной школы – к факту получения семьи единого пособия. По данным еженедельного мониторинга «Волгоградстата», за период последней недели существеннее всего в регионе подорожали куриные яйца на 6%, а также макароны и вермишель на 2%. Среди овощей и фруктов выросли цены на бананы и яблоки. При этом зафиксировано снижение стоимости. Морковь и картофель подешевели на 3%, помидоры на 2%, а колбасы стали выгоднее для потребителя на 3%. Выставочный зал Волгограда 3 и 4 октября в 14 часов приглашает на чайную церемонию от трио энтузиастов, которые покажут культовый продукт с неожиданных сторон. Гости узнают все о тонкостях производства чая, его богатой истории и секретах чайной культуры, а также научатся древнейшим и самым чистым форматам заваривания. Предварительная запись по телефону Волгограда 23-81-76. На колесе обозрения «Звезда Сталинграда» в Волгограде началась повторная проверка сварных швов опор независимыми специалистами. Оцениваются все швы на 4 колоннах. От основания до верха. Для поиска поверхности трещин применяется цветная дефектоскопия. Для выявления скрытых внутренних эффектов – ультразвуковой контроль. Первая экспертиза проводилась перед установкой колонн. Нынешняя нужна для оценки состояния металла под постоянной нагрузкой обода. Колесо продолжает работать в обычном режиме. По итогам будет выдано заключение о соответствии швов стандартам безопасности и необходимости их дополнительного усиления. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер.
2: Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: «Я люблю играть в настольные игры», — написала одна девушка. «Но мне не с кем было играть. И вот я родила сразу двух детей. Дождалась, пока они достаточно подрастут».
3: А я думала, начала играть дочки мать.
2: «Показала им свои любимые игры да. на столке. И теперь они тоже не хотят со мной играть. Вот такая, понимаешь ли, боль, вот такой крик души я обнаружил на полях интернета».
3: Про собачку вспомнишь.
2: Про собачку?
3: Ну, есть выражение.
2: Так.
3: Выражение, которое... символизирует некое разочарование, да, как будто.
2: Так.
3: Вот. Но в целом его нельзя озвучивать в эфире, иначе это будет последний наш эфир.
2: Хорошо.
3: Поэтому там есть собачка, а дальше додумайте
2: сами. Понятно. Друзья, вот, ладно там на столке. Ну, неужели вы, будучи детьми, мама, которая любит играть, не поиграете с ней в боулинг, а?
3: О, это да.
2: Вот такой переход я решил замутить, друзья, на правах рекламы, которая размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес» от ИП «Меликан» Эдгар Сережевич. Просите боулинг. Поговорим прямо сейчас. Тот, который расположен в...
3: Хорошо, ты сказал. Просите боулинг.
2: Да. Просите боулинг. Да.
3: Да.
2: Просите, его будет много. То есть ТРК Европа Сити Молл, также ТРК Мармелад. Но мы были в Европа Сити Молле. Соответственно, там мы что и поиграли. И я, кстати, проиграл. Страйк выиграла ты.
3: Да, выиграла значит, ты. Смотрите. Во-первых, там, естественно, огромное количество дорожек для того, чтобы... Ну, места хватит всем. Даже если будет какой-нибудь час пик, там, в общем-то, есть где разгуляться. Тем более для стесняшечек есть еще отдельная такая закрытая площадка, куда примыкают, естественно, несколько дорожек. То есть вы можете очень азартно провести время, при этом находясь в вашем собственном пространстве. Это первый момент. Естественно, если вы уже меткие ребята, любите заколачивать страйки, то можно выигрывать разного рода призы да подарки. Тем более, стоит 2000 за дорожку, а да. разбив на 6 человек, вполне себе очень сильно вменяемая такая недорогая сумма, невысокая. Да. Можно себе позволить там же заглянуть и в кафе. Официанты работают быстро, приносят все либо к дорожке, либо можно отдельно посидеть в заведении с огромным разнообразным меню, которое наполнено не только стритфудом, точнее фастфудом, к которому мы все привыкли вот в таких заведениях видеть. Там нет, там полноценная еда, поэтому не надо переживать, что ваш сын будет есть только картошку фри.
2: Да. Значит, если говорить про нас, друзья, то в этом часе мы обязательно поговорим на тему погоды. Обязательно будем еще с вами слушать интересный факт в рубрике «Живи с этим», поиграем в навигатор. Есть такой конкурс у нас. Ну и, конечно, рубрика «Сенсации» с курьезными новостями. Прямо сейчас пора бы уже стартовать. Слушай, родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: Премьера СТС.
3: Отдаю вам Макара на обучение.
4: Пап, ты чё? Какое обучение?
3: Походу, он один с тобой справиться может.
5: Это вам дорого выйдет.
3: Цена – твоя жизнь.
5: А можно бонус какой-нибудь?
2: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
6: Он, походу, бессмертный.
5: А ты не думала к логопеду обратиться?
6: Зачем? Я вы не картавая.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: Конкурсный ракот!
12: Загадки через призму искусственного интеллекта.
11: Дозвонись и разгадай!
13: Миракот! Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
14: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
15: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Я предполагаю, что у нас на сегодняшний день точно есть рекорд. Рекорд, возможно, даже последних лет. Сентябрь выдает прям на гора. Да?
2: Что выдает сентябрь?
1: На гора.
2: Ну, то есть... Над забором, да, выдает?
1: Я понимаю. Да не, но есть такая фраза же «на гора».
2: Что она означает, простите?
1: Да ты, блин, громче говори, тебя не слышно.
2: Простите, что это означает?
1: Давай сейчас я пока буду гуглить.
2: Вот так, ты, соответственно... Понятно, то есть просто любое незнакомое слово вворачиваешь в разговор и делаешь вид, что собеседник сам тупой. Я понял,
1: да,
2: я понял.
1: Да.
2: Пока обратимся от букв к цифрам. Плюс 19 за окном. Друзья, ясная погода царит в атмосфере. Хотя синоптики обещают нам дождь. Причем не вот этот крохотный, а прям дождь. Примерно 17:00. Дует восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до плюс 29, ночью до плюс 14. Завтра в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Плюс 19 сразу. Опа. Плюс 19 днем, плюс 14 ночью. Снова дождь.
1: Да. Значит, что касается...
2: Что там у тебя на горе?
1: На гора. Вообще, изначально это фраза, которая вышла из профессионального термина шахтеров.
2: Так.
1: Вот, в горном деле на гора означает наверх, на поверхность земли.
2: Да-да-да.
1: Уголь подавался на гора равномерно. А в сочетании с глаголом «выдавать» в обычной жизни выражение приобретает переносный смысл. Быстро и в больших количествах производить, создавать, предлагать что-либо. Сентябрь на гора нам выдает высокую температуру, ребятки. Ха-ха. Я был прав, это не просто выражение из моей головы.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Бекарёве на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Бекарёв Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
2: Ну, судя по всему, мы готовы, друзья. Рубрика «Живи с этим» стартует прямо сейчас, поэтому давайте с вами обсудим кое-что интересненькое. Например, вот что.
3: Так, у меня два факта, которые можно объединить фразой «а на самом деле».
2: Прикольно.
3: Да, значит, у стручковой фасоли нет стручков, как тебе?
2: Ё-моё, серьёзно?
3: Да. Ну, мы стручок, это мы представляем, да, вот эту горошину.
2: Да.
3: Ну, вот как у гороха, да, вот этот стручок внутри напихан горошек. У фасоли вообще не так. То есть она, получается, растет, вот ее бобы, в штуке, которая похожа вот больше по форме на ложку.
2: Угу.
3: Она такая открытая.
2: Да.
3: И там натыканы бобы вот сверху, и с нее собираются. То есть это не стручок.
2: То есть это ложковая, получается, должна была быть.
3: Какая-то ложковая фасоль, да.
2: Прикольно.
3: И туда же, в ту же калитку, то есть на самом деле получается стручковая фасоль, не стручковая. На самом деле лунная соната номер 14 Бетховен, нифига не лунная.
2: А мама какая?
3: Дело в том, что она имела подзаголовок, то есть Бетховен не называл сонату номер 14 лунной сонатой. Она имела подзаголовок «В духе фантазии». Название появилось уже после смерти композитора. Критик Людвиг Рильштаб сравнил первую часть произведения с лунным светом над Фирвальдшицким озером.
2: Ё-моё.
3: И это сравнение закрепилось за всей сонатой.
2: Ах ты гад, получается, это критик.
3: Он единственный, кто выговаривал название озера. Фирвальдшицкое, ага. Видимо.
2: Ну, судя по всему, еще есть второй.
3: Лучше лунное, конечно,
2: чем фирвальдшицкое. Второй человек, который это выговорил, это ты. Вот, значит, прикольно. Получается, что стручковая фасоль не стручковая, а лунная соната
3: не лунная.
2: Не лунная.
3: Да.
2: Вот и живите теперь с этим. Но у меня же тоже есть факт. Можно озвучить?
3: Да,
2: а то, получается, ты два озвучил, как будто мне надо заткнуться. И поехали дальше. Значит, при охоте летучая мышь сканирует пространство вокруг себя сериями ультразвуковых криков. Это мы знаем.
3: Да.
2: Она орет.
3: Да.
2: Она
3: орет. Ну, считается, что она не может врезаться в человека.
2: Да. И она никогда не врезалась.
3: Да.
2: По крайней мере, я пытался ее поймать в общаге. Вот, она просто меня облетала.
3: Я в подъезде, да. Я толстовкой пытался ее накрыть.
2: Да, я там чем только не пытался накрыть. Она вообще просто надо мной издевалась. Знаешь, такое там такое ощущение было. Так, при обнаружении жертвы она издает еще более быструю серию криков для точного определения ее местоположения.
3: Угу.
2: То есть ей нужно, ну, там, пусть она охотится. Угу. Вот, увидела.
3: Сузить круг радиус.
2: Да, сузить круг радиус. Так. В этот момент другая мышь-конкурент может произвести специальный звук, названный учеными SYN-FM. FM, как будто бы радиостанция. SYN маленькими буквами написано, FM большими. Он накладывается на крик первой мыши, отчего та в большинстве случаев промахивается мимо жертвы.
3: Какая сволота!
2: Прикинь, получается, есть сволота мышь летучая, другая, другой какой-то Бэтмен, который, соответственно, что? Перебивает и не дает возможности...
3: Может, летучая мышь веган, она спасает жертву. Надеюсь, она не забирает ее себе.
2: Хорошо, давай так, если летучая мышь веган...
3: не жадная, а просто спасает.
2: Спасает?
3: Да.
2: Ну, получается...
3: Жучка.
2: От голода умрет другая летучая мышь, правильно?
3: Ну, и полетит охотиться куда-то в другое место.
2: Ну, или начнет есть что? Апельсины, мандарины, бананы.
3: Тоже любят.
2: А, да, да. Вот, ладно. Короче, мы поняли, друзья, что есть в этой природе, есть в различных названиях скрытые смыслы, ну, или замыслы. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
0: Реклама.
4: Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
11: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. «Сити Боулинг».
12: Пора зажигать! «Сити Боулинг» в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в «Сити Боулинг». Телефон 56-86-86.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор.
3: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в «Экспокар».
4: Проспект Университетский, 102.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
7: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
2: Да, друзья, можно звонить 39-101-5, чтобы забрать подарок в конкурсе «Откуда звук?». Поставим вам 10-секундный звук конкретного животного, какого, возможно, вы даже, ну, когда-то в руках держали. Возможно, даже он у вас дома сейчас, это животное.
3: Так.
2: Вот, поэтому, как бы, подсказка очень такая смачная. Мне кажется, что можно попробовать выиграть.
3: То есть оно есть дома, да?
2: Может быть.
3: Хорошо.
2: Может быть, у кого-то.
3: Так, друзья, 39-101-5, обязательно набирайте номер телефона нашей студии для того, чтобы побороться за главный приз именно конкурса «Откуда звук?». Это сертификат на 1000 рублей в магазин одежды «Еврохенд».
2: Да, можно забрать этот сертификат прямо сейчас, почему бы и нет. Забирайте, не стесняйтесь. Кто на связи? Привет.
4: Алло.
2: Да-да, кто это?
4: Вячеслав, меня зовут Слава.
2: Слава, да. Ты где-то за рулем, Слав?
4: Ну, практически.
2: Угу. То есть, ну, как бы сел, но не завел.
4: Остановился.
2: Нормально, все. Ну так и надо, потому что, по сути, надо все сделать. Просто расслышать тот самый звук, который мы тебе поставим. И еще раз напоминаю, что это животное, которое, может быть, дома даже было у тебя когда-то, или, может быть, будет. Вот это
3: у
2: не очень...
3: У кого-то точно есть, да.
2: Не очень легкий вопрос, потому что мы никогда особо не прислушивались к звуку этого животного. Давай погромче приемник сделай, чтобы услышать, а потом, пожалуйста, снова верни потише. Получится же? Слышно, все. Мы поняли. Давай, вот, пожалуйста, скажи нам, что это за животное? Ну, вот какой-то такой, понимаешь.
3: Ну-ка.
4: Ну, это либо морской конек, либо, может быть, пингвин.
3: Подожди. Мы же тебе пару раз дали подсказку, сказав о том, что это может быть дома вот у обычных людей в нашем регионе.
2: Да.
3: Давно ты заводился пингвин или морскую свинку? О, или морского
4: конька? Ну, вот, если честно, все хочется реально пингвина, вот еще где можно купить его. Mm-hmm. А так бы завел бы с удовольствием.
2: Прикольно, прикольно.
3: I like to move it, move it. Да. Ковальский.
2: Фактически, фактически. Ты сказал половину названия.

0: что у нас и обозначается обычно криком, но не в стиле морской свинки, а в стиле человека, который победил, соответственно, который озвучивает название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко. Погнали!
1: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: Реклама.
1: Эх, сейчас бы в отпуск.
2: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалыча до 30 сентября.
3: 43-55-13.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: сенсация в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Дина, ты в курсе вообще, что у нас, между прочим, свадебный сезон начался?
2: Начался?
1: Да. Вот. Но это для тех, кто не знает, когда он начинается. Ребята, мы напоминаем, что он идет уже. Давайте так. Когда он начался, никто не знает, но он есть.
2: У тебя в субботку будет свадебка?
1: Да.
2: У меня тоже.
1: Вот, поэтому он есть. Пока есть свадьба, он есть.
2: Мы верили, да, он есть, он существует, мы увидели доказательства.
1: Но, оказывается, россияне массово ходят на фейковые свадьбы. Ты слышала про это?
2: Ну, вечеринки закатывают в стиле свадьбы, да. Распределяют роли.
1: Да.
2: Кто теща.
1: Так люди даже
2: кто
1: покупают...
2: Кто там, дядя из деревни.
1: Просто покупают билеты на это мероприятие. Да. То есть, получается, они платят за полноценную...
2: Это как тематика вечеринки.
1: Да, там, получается, просто роль надо взять. Например, роль той самой подруги невесты.
2: Ну, которая клеится к свидетелям.
1: Да, или, например, вообще бабушка, которая весь вечер спрашивает, когда будут дети.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и так далее. То есть, ну, точнее, уже правнуки, получается, для нее, да? Вот, вся эта история реально выглядит как серьезная настоящая свадьба, хотя, вот если посмотреть со стороны, никто фейковость-то и не заметит, потому что все играют свою роль, потому что в нее максимально погружены.
2: Мне кажется, еще все, ну, большая часть народа отыгрывает такую свадьбу, а-ля из 90-х.
1: Ну да, скорее всего, нулевые, именно...
2: Чтобы карандаш в бутылочку, там, отдуля,
1: да,
2: с надувными шариками, там, вот этим всем...
1: Ё-моё, вот ты мне напомнил теперь флешбеки эти с этой головой резинового коня, который я надевал на свою голову.
2: Той тамадулинки, которая подарила тебе психологическую травму.
1: Нет, я постарался с психологом проработать этот момент и забыть. Я точно знаю, что это была дубовка.
2: Мозг блокирует эти стрессовые воспоминания.
1: Это точно была дубовка, это был 2005 или 2006 год.
2: Так.
1: Вот, это было, ну, на самом деле, хорошая, веселая свадьба.
2: Олег был конем, да.
1: Да, но я был свидетелем.
2: Необузданным мустангом.
1: Да, на мне ехал Иван Царевич под... ту самую сказку, которая была реально в свое время.
2: А Ивана Царевича надо было довезти из Дубовки в Волгоград, поэтому Олег, конечно, сильно устал.
1: Этот груз ответственности, который я до сих пор тащу на себе, друзья, да я и пошел-то, между прочим, в ведущих для того, чтобы мстить. Мстить, друзья. Чего у тебя один?
2: Так, по поводу того, ну, возможно, кто-то, давайте так, возможно, кто-то не дожил до своей свадьбы.
1: Почему? Возможно, так. Есть такие люди, да, которые не дожили.
2: Так, ну, мы знаем, что когда такой момент наступает,
1: да,
2: родственники, когда... близкие собираются.
1: Когда,
2: да?
1: Человек кря, правильно?
2: Кря, да, абсолютно верно. В Танзании, собственно, так и случилось. Вот. Это тоже, так скажем, ивент некий, да?
1: Ну, то есть
2: тоже
1: люди собираются.
2: Собираются. Выбирают,
1: да,
2: наряды своеобразные.
1: Есть, такое,
2: есть какой-то дресс-код.
1: Есть какой-то дресс-код. Да.
2: Вот. И всегда есть человек, который...
1: Кто-то значит, даже может выкрикнуть горько, но и на самом деле-то так и есть.
2: Значит, всегда есть человек, который... выходит ко всем, да, чтобы громко произнести пламенную речь, вспомнить о моментах жизни и рассказать какие-то теплые слова о человеке, которого теперь...
1: Я так понимаю, в Танзании был такой человек.
2: Да, был такой человек. Вот. Ну и, соответственно, вот все ждут от него какой-то...
1: Он не родственник, я так понимаю, а именно наемный.
2: А я не знаю.
1: Может быть,
2: может,
1: родственник.
2: И родственник. Так вот, короче, мужчина, которому доверили эту миссию, он зачитал следующую речь. Род занять покойного. У покойного не было никакой работы. Болезнь покойного. Он проболел 4 дня, страдает высокого давления и боли в груди. Он прожил на земле 30 лет и несколько месяцев. Спасибо!
1: А вот,
2: ставьте лайки,
1: вот
2: подписывайтесь на наш канал.
1: Вот такая
2: канал.
1: Речь.
2: Все, зачитал родственник, после чего эта речь, так сказать, закончилась. Присутствовавшие на поминках люди оказались в неловкой ситуации. С одной стороны, казалось бы, надо скорбеть, да? Но момент... казался им довольно комичным, и пришлось сдерживать вот эти улыбки.
1: Жесть вообще. Ну, на самом деле, как прожил, так и умер, нет? Ну, может быть.
2: Возможно.
1: Может быть, такой был человечек.
2: Не сильно выделялся.
1: Типа, Саня, займи деньги. Он такой, нету. Ну, ладно, спасибо. Вот такой был человечек, да? Ладно, ребятки, будьте, наверное, такими людьми после, так сказать, окончания жизни, в случае чего, а про вас будет выпущен трехтомник, да?
2: Мемуаров.
1: Которые...
2: Воспоминаний.
1: И речь будет гораздо пламеннее, чем ту, которую мы слышали только что.
2: Да, но в конце тоже пусть будет слово «спасибо».
1: Спасибо, пусть будет, да. В общем, мы переходим к четвертому часу утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Всем спасибо, что остаетесь с нами.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. Поставки парфюмерии из ЕС в Российскую Федерацию упали на 37% за год. Косметики на 16%. Месячный импорт при этом вырос на 7,4%. За 7 месяцев экспорт снизился на 22,17%. Основными поставщиками остались Франция, Испания, Италия, Германия и Польша. В Минпромторге видят тренд на покупку российской продукции с отечественным культурным кодом. Российские ученые улучшили алгоритм для дешифровки спутниковых данных. Об этом сообщил научный сотрудник Елена Скороход. Новая версия решает проблему высокой погрешности в прибрежных и закрытых водах. Разработчики сместили спектральные полосы в длинноволновую область и заложили региональные закономерности на основе натуральных линий за 10 лет. Это позволило точно определять показатели оптических контрастных вод Черного моря. Технология обеспечивает мониторинг акватории. В планах автоматизация сбора данных и запуск сайта актуальной информации об экологическом состоянии моря. Волгоградский государственный медицинский университет и Наньчанский университет из Китая подписали соглашение о совместном образовательной программе по направлению стоматология в июле прошлого года после переговоров с Китаем. Уже следующим летом 52 китайских студента-стоматолога приедут в Волгоград для продолжения обучения. А всего к 2027 году по совместным программам направлений стоматология и лечебное дело из КНР прибудет 195 человек. В Ворошиловском районе Волгограда открылся филиал «Сколково технопарк Сталинград», созданный в здании, которое более 10 лет простояло недостроенным. Губернатор Андрей Бочаров назвал это событие уникальным и историческим для региона, отметив символичную установку копий памятника Перекуева-Мечи на Орала и расширение улиц Профсоюзной. По оценке главы области и молодежи, новая площадка станет центром инноваций, что в конечном итоге должно повысить производительность труда и качество жизни людей. До 26 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» откроется бесплатная мультимедийная фотовыставка «Волгоградские горизонты», приуроченная ко дню города. Три фотографа – Александр Куликов и братья Олег и Дмитрий Дмитровы – представят работы о любви к родному краю. Куликов покажет природные красоты с высоты птичьего полета, а Дмитровы – монументальную архитектуру Волгограда. Мультимедийный формат позволит зрителям увидеть кадры Иловли и Александровского гравена и почувствовать атмосферу региона. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. С вами была Дарья Колодзина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: И снова здравствуйте, говорим мы вам, друзья, причем не только в качестве приветствия, но и в целом желаем вам здоровья крепкого. Прекрасная погода за окном в Волгограде. Конечно, хочется, чтобы она продержалась подольше. Может быть, не так жарко, но вот чтобы было приблизительно плюс-минус так же. Местами дождик иногда тоже хотелось бы. Ну, о погоде мы обязательно поговорим чуть позже. Есть вещи, о которых нужно говорить прямо здесь и прямо сейчас, потому что мы же не просто так снимаем видеоролики, друзья.
3: Они да,
2: там
3: уже
2: прям
3: давно
2: постоянно выходят там какие-то классные, прикольные ролики.
3: Мы стабильно.
2: Да.
3: В этом плане мы стабильно. Заходите к нам обязательно в группу ВКонтакте, в Телеграм-канал, для того, чтобы не только полайкать какие-нибудь фотографии, но и, так сказать, посмотреть отрывки более длинного жанра.
2: Да.
3: Мы сейчас говорим о нашей рубрике, оставшей постоянной, «Креативный драйвер». В рамках нее мы можем себе позволить путешествовать, открывать для себя новые или просто ранее неизведанные места нашего города и делиться, конечно же, с этим... этим с вами.
2: Да, кстати, насчет изведанности и неизведанности. Уж что-что про сити-боулинг знают многие. Здесь это понятно. На правах рекламы ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич, друзья, мы побывали в Европа Сити Молл и обнаружили для себя, помимо того, что, ну, как бы, старый добрый боулинг, да, 16 дорожек,
3: да,
2: все дела, можно
3: еще
2: поиграть.
3: Еще и новый бильярд-микс.
2: Вот, прикольная тема, кстати, нам очень понравилась. Мы, получается, наш оператор Слава и Дина, во-первых, оценили ремонт. Прикольная обстановочка.
3: Интерьер,
2: там,
3: да,
2: интерьер очень крутой. Там столы, естественно, для того самого американского бильярда или пула. Вот, можно поиграть и насладиться еще и, так сказать, музыкальным наполнением, потому что там целую вечеринку можно протащить.
3: Да, друзья, у кого, в общем-то, вопрос актуальный по части организации, может быть, какого-то мероприятия, корпоративы сейчас активно бронируются и так далее, но, может быть, это и личный ваш праздник, день рождения, что угодно, обязательно присмотритесь, там можно посадить достаточно большие компании, и, естественно, так как в сити-боулинге и в миксе есть такое полноценное кафе, общий пит, там можно с удовольствием, полистав достаточно обширное толстенькое меню, заказать себе всяких разных вкусняшек, голодными точно не останетесь.
2: Ну, а мы напоминаем вам, друзья, что все это дело происходит на правах рекламы, как я уже говорил, а реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Прямо сейчас будем стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
7: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Если честно, немножечко офигел от того, что заглянул в будущее. На 10 дней прогноз погоды посмотрел, и, внимание, суббота 3 октября плюс 9 градусов днем. Ну, когда, если не сейчас, наслаждаться погодой, друзья, правильно? Поэтому давайте выясним у Дины Косичкиной, чего нам ожидать в ближайшие сутки.
2: Итак, в Волгограде ясная погода, прямо сейчас плюс 21 за окном, но тем не менее, ребятушки, сильно не расслабляемся, вечером после 5 начнется дождь. Пока же дует юго-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду, сегодня традиционно оказывается для сентября плюс 29, это днем, ночью плюс 14, завтра идем уже конкретно на понижение, да, плюс 19, сразу опускается температура на пике дня, и ночью снова плюс 14. Опять же, осадки в виде дождя.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
2: Прикольно. Прикольно, что некоторые факты нельзя озвучивать в эфире, друзья. Иначе вы бы такое узнали прямо сейчас. Дина тут все, понимаешь ли, смеется, рассказывает мне, но это из мира дикой природы и очень дикий факт. А теперь давайте те, которые можно, так сказать, обозначить как цензурированные. Что у нас есть?
3: Да. Итак, друзья, Брюс Ли занимался не только боевыми искусствами вообще.
2: Да ладно.
3: Но и танцами.
2: У него было кулинарное шоу, а нет, таксами.
3: Танцы.
2: Олежа.
3: Да.
2: Извините.
3: Чтобы улучшить координацию и работу ног, он брал уроки ча-ча-ча.
2: Ча-ча-ча, прикольно.
3: 18 лет, между прочим, он выиграл чемпионат Гонконга по этому танцу.
2: И мы знаем как.
3: Киа!
2: Вот и все, естественно.
3: Просто никто завалил соперника.
2: Особо никто не спорил с ним, правильно? Он подошел к жюри и сказал, я выиграл. Они посмотрели на него, поняли, что другого варианта нет, как сказать «да». Прикольно. Танцами занимался Брюс Ли.
3: Да.
2: Ча-ча-ча. Представили, как выглядит ча-ча-ча, ребятки? Представили костюм, в котором Брюс Ли выступает вместе со своей партнершей?
3: Ну да, у него, естественно, там же разрез на груди.
2: Да.
3: И как на том знаменитом плакате, где его царапнули за грудь. Помнишь,
2: а, прикольно.
3: Вот эти следы. Да-да-да. Вот он.
2: Коготь даже тигра.
3: Да. Вот он даже там выглядел шикарно, да, с этими шрамами.
2: Прикольно. Однажды Финиас Тейлор Барнум, это крупнейший американский шоумен 19 века, значит, решил, что посетители его американского музея в Нью-Йорке, у него была своя выставочная история, значит, слишком долго разглядывают экспозиции. Ну, то есть он и шоумен.
3: Слишком статично.
2: Да, очень долго там что-то. Ну, что за экспозиция?
3: Больше
2: непонятно.
3: Динамики. Так.
2: Да. И он, по сути, всем работникам музея приказал развесить указатели с надписями «This way to the egress». Соль была в том, что слово «egress» довольно редкое для того времени, гораздо чаще слово «выход» было обозначено как «exit». Exit. А это, ну, просто слово «выход». Вот, значит, соответственно, большинство посетителей, не зная значения слова «egress», думали, что эти таблички...
3: Ну, это идут, какой-то апогей.
2: Что, да, таблички идут к истории, самой, да, интересной выставочной, соответственно, истории. Но, следуя по ним, оказывались где? Правильно, на улице. Вот такой вот обман языковой использовал этот чувак. Ну, как по мне, конечно, это... Ну, что остается постфактум у людей в итоге? Желание больше не приходить. Или рассказать о том, что на этой выставке я ощутил...
3: Меня обманули.
2: Да, меня обманули. Ну, как будто вот так, да?
3: Ну, музей работает до сих пор или закрылся?
2: Нет, это 19 век.
3: Red flag.
2: Не очень-то и хотелось. Вот. Поэтому что? Учите английский, учите русский, учите абхазский, друзья. Может быть, пригодится.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
8: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ «Европа Сити Боул» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56 86 86.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
2: Мы готовы сделать вам приятное, друзья. Ну, на самом деле, не только мы, но и наш спонсор ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит» предлагает сертификат на свои услуги, друзья. Кстати, очень даже хороший подарок, если не себе, то кому-то передарить, особенно тем, кто давно мечтали попасть на прием.
3: Да, тех, если среди вас или ваших друзей есть те, кто ходит и немножко посвистывает, потому что есть пространство между зубов, которое, ну, короче, отвалили зубки, да, самое время отправляться. Ну, или не доводить, конечно, до такой ситуации. Главное, вовремя обращаться к специалистам, например, таким, как в «Стомавит». Итак, друзья, сертификат на услуги, там энная сумма, 1000 рублей спрятана в этом сертификате, соответственно, можно себе позволить значительно сэкономить при лечении зубов.
2: Да.
3: Вообще, в целом, там доступны абсолютно вообще все виды стоматологических услуг, и можно потратиться на любую. А все, что нужно сделать, это прямо сейчас сделать приемник погромче, прислушаться, потому что наш нейрокод, наша нейросеть, выдаст вам ваши уши посредством динамика загадку.
2: Да.
3: Это детская загадка, мы каждый раз это подчеркиваем, абсолютно знакомая с детских времен, еще с тех лет, но тем не менее она просто обрамлена нейросетью в некую песню.
2: Да, по сути, услышав песню, а точнее текст песни, вы должны отгадать, о чем поется в ней. Ну а дальше просто на наш мессенджер Макс или Телегу 927-522-1015 прислать ответ, который должен быть первым.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачно, с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29, ночью до плюс 14. Местами небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом выхлоп

0: будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем не обоснованный внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям номер ту. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон, он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле, а способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга снизов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова. Реклама.
2: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
3: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
2: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Бизнесмены.
3: Чего мы хотим?
4: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
5: Без закупки дорогостоящего оборудования.
3: Как это получить?
4: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
3: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Алан Уокер и Мик утверждают, что влюбленные танцуют везде. И вот тут я готов поспорить. На самом деле, танцевать в любви, конечно, красиво, здорово, классно, прекрасно. Но пробовали вы когда-нибудь танцевать в любви, когда у вас в руках два пакета из супермаркета? Ну, такие прям забитые битком. Еще плюс какой-нибудь гололед на улице. И вот там точно начинается самый настоящий балет. Впрочем, если вы после этого все еще вместе, друзья мои, поздравляю, это точно оно. Ну, а на волнах Волгоград FM музыка на любой вкус, друзья мои. Терез Уимс, Кимо Саундс, а также Naked и Portugal's Man. В продолжении часа оставайтесь с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
6: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Это Диваг с треком Slow Down в эфире. Трек, который идеально слушался бы за рулем, если бы не одно «но». Когда вот в колонках поют «замедлись», а сзади тебе уже отчаянно сигналит, ну, это, знаете, светофорный гонщик, который при только как зелено сгорается, он тебе сразу сигналит. Но здесь, конечно, расслабиться становится немного сложнее. Но на волнах Волгоград FM, друзья мои, правила простые. Никто никуда не спешит, ну, потому что штрафы за превышение отличного настроения не приходят. Так что впереди только правильный вайб. Мадонна, Богдан, Медведи, а также Звонки и Ася с треком «Лети».
1: Реклама. Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49 92 29. Magic Sun. Начни с себя.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт».
4: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с признательностью принимает приглашение на саммит G20, который пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. По его словам, данное предложение будет рассмотрено, и российская сторона по дипломатическим каналам обсудит США возможность участия Владимира Путина в этом форуме. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил направление приглашения российскому лидеру. Стоит отметить, что решение об окончательном участии главы государства будет приниматься ближе к дате проведения мероприятия после завершения необходимых дипломатических процедур. В Госдуме предложили выдавать школьникам из нуждающихся семей продуктовые сертификаты на июнь, июль и август. Инициатива связана с тем, что после закрытия школьных столовых расходы на питание полностью ложатся на родителей. Размер сертификата привяжут к региональной стоимости школьного питания, а тратить его можно будет только на утвержденные продукты – мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, крупы, овощи, фрукты и хлеб. Выдавать готовые наборы не планируется. Сертификат для учеников с 5 по 11 классов будут привязаны к статусу льготника, а для начальной школы – к факту получения семьи единого пособия. По данным еженедельного мониторинга Волгоградстата, за период последней недели существеннее всего в регионе подорожали куриные яйца на 6%, а также макароны и вермишель на 2%. Среди овощей и фруктов выросли цены на бананы и яблоки. При этом зафиксировано снижение стоимости. Морковь и картофель подешевели на 3%, помидоры на 2%, а колбасы стали выгоднее для потребителя на 3%. Выставочный зал Волгограда 3 и 4 октября в 14 часов приглашает на чайную церемонию от трио энтузиастов, которые покажут культовый продукт с неожиданных сторон. Гости узнают все о тонкостях производства чая, его богатой истории и секретах чайной культуры, а также научатся древнейшим и самым чистым форматам заваривания. Предварительная запись по телефону Волгограда 23-81-76. На колесе обозрения «Звезда Сталинграда» в Волгограде началась повторная проверка сварных швов опор независимыми специалистами. Оцениваются все швы на 4 колоннах. От основания до верха. Для поиска поверхности трещин применяется цветная дефектоскопия. Для выявления скрытых внутренних эффектов – ультразвуковой контроль. Первая экспертиза проводилась перед установкой колонн. Нынешняя нужна для оценки состояния металла под постоянной нагрузкой обода. Колесо продолжает работать в обычном режиме. По итогам будет выдано заключение о соответствии швов стандартам безопасности и необходимости их дополнительного усиления. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Привет, друзья, кто на связи, 24 сентября продолжается, четверг на календаре. Это, если что, были Филат Феррис и Денис Фёрст с композицией Sweet Summer Nights, напоминание нам о том, что летом ночи были сладкими, а вот сейчас, в конце сентября, они скорее прохладные и бодрящие. Ну, за исключением пары вот прошлых ночей, да, а вот далее по сентябрю, если смотреть по погоде, там плюс 14-15 ночью. Но раз уж лето кончилось, будем греться правильными треками и горячим чаем. Главное, не потерять вот этот вайб по дороге в октябрь. Но я думаю, что мы с вами справимся. One Tinica, The Way to Love. Лирика аутентичная на подходе. И на закусочку Jonas Blue, Girl. Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
7: Премьера СТС.
8: Отдаю вам Макара на обучение.
9: Пап, ты чё? Какое обучение?
8: Походу, он один с тобой справиться может.
10: Это вам дорого выйдет.
8: Цена? Твоя жизнь.
10: А можно бонус какой-нибудь?
7: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
9: Он, походу, бессмертный.
10: А ты не думала к логопеду обратиться?
9: Зачем? Я вы не картавая.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +14. Местами небольшой дождь.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Погрузиться в себя – штука, конечно, красивая и глубокая. Тут главное не зайти слишком далеко, а то так вот задумаешься о вечном, пока там на кухне закипает чайник, а потом придешь в себя, а кот уже там доедает твою котлету, вода испарилась и всякое такое прочее. Спасибо Тиме Белорусских за эти свежие мысли. Но давайте, друзья мои, без фанатизма держим связь с реальностью, выдыхаем, ну и ловим следующий трек, он уже совсем близко. Алок и Халид, Dive Into Me, Warriner и Lorin, Let Me Forget You, и раньше всех Heaven и Кэтлин Аргон, I Run, не пропусти.
1: Волгоград, Волгоград, Волгоград и
2: Сада. Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
10: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. «Сити Боулинг».
11: Пора зажигать! «Сити Боулинг» в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в «Сити Боулинг». Телефон 56 86 86.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: как после расставания люди часто уносят с собой чужие привычки. Там музыку слушать начинают другую, кофе тоже пить другой, словечки непонятные использовать, заимствованные, да, которые раньше никогда не употребляли. Вот про этот самый бытовой культурный обмен, назовем это так, только что так сочно и иронично спела Сабрина Карпентер. Трек «Taste» в эфире «Элград FM». Отличное напоминание о том, что прошлые отношения всегда оставляют послевкусие. Собственно, как и музыка, да, она тоже оставляет послевкусие. Поэтому давайте посмотрим, какое оставят нам следующие треки. Я думаю, что привкус ностальгии уж точно останется. 50 Cent в финале часа, P.I.M.P. Обалденный трек. И чуть ранее Шакира и Burna Boy «Die Die».
1: Реклама.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
3: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
10: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может

0: незабываемый корпоратив и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 13 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Машиностроители «Росатома» изготовили главные циркулярные насосы первого контура для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде, способная работать с натриевыми теплоносителями при высоких температурах и обеспечивать полную герметичность оборудования. Успешное испытание, которого подтвердил главный конструктор Сергей Бабушкин, станет сердцем установки четвертого поколения, главной экспериментальной площадкой атомной энергетики. Монтаж насосов планируется завершить до конца текущего года. Москва и Минск созовут 25 сентября в ООН встречу высокого уровня для запуска работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Кирилл Логвин. Идея документа впервые прозвучала на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года. А в июне 2024 Владимир Путин выступил с инициативой создания архитектуры безопасности в Евразии, пишет ТАСС. В конце сентября в российские медицинские учреждения поступит первая партия из 30 тысяч доз отечественной вакцины против ВПЧ «Сигардекс», о чем сообщил Фонд развития промышленности. Препарат, защищающий от типов вируса, зарегистрирован для применения у детей и взрослых от 9 до 45 лет. До конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз. В Волгоградской области создано пиротехническое подразделение МЧС. Специалисты, прошедшие подготовку и инструктаж в Донском спасательном центре, приступили к работе. Они уже обезвредили немецкую бомбу ДС-50 и советскую ФАП-100. Подразделение полностью готово к обнаружению, идентификации, транспортировке и уничтожению взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности региона, пишет «Высота 102». Волгоградский книжный фестиваль библиотеки имени Горького вошел в топ-100 лучших всероссийских практик национального проекта «Семья», благодаря чему учреждение выиграло федеральный грант, обеспечивающий гарантированное финансирование на будущий год. Проект успешно объединяет писателей, издателей и читателей, ежегодно увеличивая число посетителей за счет туристов из других регионов. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: самое лучшее, что можно сделать с горой накопившихся проблем, это на полчасика сделать вид, что их не существует. В конце концов, если все вокруг валится из рук, глупо пытаться это контролировать, да? Проще расслабиться, сделать лицо посерьезнее, сделать вид, что так и было задумано. Когда у КДДК доигрывают последние аккорды трека «Bumbleyo», ты вот прям чувствуешь, как градус внутренней драмы стремительно падает до нуля. Ну, а мы выдыхаем, стряхиваем в себя вот эту вот рабочую пыль и двигаемся далее по четвергу, 24 сегодня сентября, напоминаю. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, чуть ранее здесь Сиа Кайли Минок, Dance Alone, ну и раньше всех BTS с композицией Swim. А также, друзья мои, повтор рубрики «Встречка» в 13.15, все по традиции.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
7: Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
10: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +14. Местами небольшой дождь.

0: ту-ту.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
3: Здравствуйте, Александр.
4: Можно приемник убрать, да, слушаю вас.
3: Владею Манжаро уже 2 года.
4: Приемник уберите, пожалуйста, слышно эхо. Очень слышно
3: уже
4: вас.
3: Уже 2 года.
4: Убавьте приемник.
3: Очень доволен машиной. Все нравится, так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не Вольво, не Вольво. Ну у меня никогда не было Вольво, а у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
4: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть. Да, это, конечно, не Volvo, но инженеры там приложились. И вот мы были на презентах первых манжариков и тугелы приезжали презентовать 10 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов. Потому что там как бы есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы досконально скопированные, полного предназначения, привода, там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другой, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть Volvo? Вот у меня был 90-ик, ну, развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы, и чё? И вот где эта хваленость? Ну, металл? Ну, окей. Ну, безопасность? Ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно? Все хорошо, нормально. Дизиа? Вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые тугелы разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но... Опять же, вот в случае с Манжаро есть ряд странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. Ну, то есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. Манжаро мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас в этой ценовой категории. Мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле. Достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше.
3: Здравствуйте, Александр.
4: Да, привет. А
3: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Ваш, вообще есть у вас возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона, наверное?
4: Ну, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но, вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, но более пробежные, корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить Жука. Это тоже туда же попадало, но с существенным пробегом. Нашли один полуживой Кашкай. Тоже была такая, как бы, ну, пограничная тема. Поэтому подобрать можно, но придется ковыряться достаточно долго.
3: А из китайцев нечего подобрать, да, за такую цену?
4: Да почему? Есть. Просто есть же люди, которые до сих пор считают, что не-не-не-не-не, я лучше вот старым, потертым, с пробегом 170 тысяч японцы поезжу, чем брать вот этот Китай. Правда, в одном случае в их словах есть. Да, это может быть более проверено, пользуясь спросом на вторичке и так далее, но это большие пробеги. И с этими большими пробегами все равно придет фактически износ самой платформы. Все равно будут меняться какие-то вещи и навесное, и так далее. Да, у китайцев есть тоже определенные вещи, которые связаны с удешевлением на вторичном рынке, отсутствием некоторых позиций заказных и многие другие нюансы. Но даже более-менее свежие, там, я не знаю, тот же «Москвич», прости господи, он же Джак. Можно же заказать за эти деньги, даже просто найти, вот они вот так продаются.
3: вот пару вариантов китайских, это каких можно подобрать?
4: Слушайте, ну самые живучие на вторичке, вот мы опять же смотрели, Джионы те же самые, почему бы нет? Ну там будет не полтора, 1.6, 1.7 я бы прогнозировал для более-менее нормального варианта. F7 Mix, это хавейловские продукты, тоже себя зарекомендовали нормально, я не скажу идеально, нормально. Еще Ченганы те же самые, 35-ки, 55-е, которые первого поколения приходили. Да, вот они как раз в пределах от полутора до двух, в зависимости от состояния и пробега.
3: Я понял, спасибо.
4: Спасибо и вам, удачи, благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Согласитесь, бывают в жизни такие минуты, когда даже самые глупые поступки начинают казаться гениальной идеей. Сидишь и думаешь, что ты такой главный герой какого-то фильма, которому срочно нужно совершить что-то эмоциональное и совершенно необдуманное. Понятное дело, что к утру этот туман рассеется, а вот история Jonas Blue и Maliv под названием Age of Desire останется просто воспоминанием о вашей сиюминутной слабости. Но, согласитесь, иногда это даже полезно. Переводим дух и двигаемся далее. Оливия Дин с новиночкой Man I Need на горизонте, а также Cheat Codes и Train, Bloom.
1: Волгоград.
2: Волгоград.
1: Волгоград и так.
3: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
10: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
11: Конкурсный ракот!
12: Загадки через призму искусственного интеллекта.
11: Дозвонись и разгадай!
13: Миракот!
14: Каждый будний день!
15: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
16: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
17: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 100.

0: коронный трюк, когда тебе нужно обсудить что-то неприятное, а ты вместо этого идешь там, пыль протирать, мебель переставлять, посуду мыть, лишь бы оттянуть тот самый момент. Композиция под названием «Talk to You», только что исполнявшие ее ребята, тоже вот пытались вилять до последнего, пока их не прижали к стенке. В общем, друзья мои, не усложняйте себе жизнь, лучше сразу все сказать и пойти спокойненько пить чай. Ну, или лететь в финал этого часа, где нас уже ожидает Хьюджил и Фрэнк Монтана с композицией «Shine», а также тот Эбигейл и акцент «Sugar Daddy».
1: Реклама. Эх, сейчас бы в отпуск.
2: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
3: 43-55-13.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов в присутствии, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
9: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
12: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время.
2: 14 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. По итогам прошлого года Россия заняла второе место в мировом рейтинге экспортеров оружия по объему продаж 15 миллионов долларов. В тройку лидеров вошли США и Германия. При этом рейтинг учитывает только коммерческие контракты. Несмотря на закрытие официальной статистики, после начала СВО российскому ОПК удалось кратно нарастить гособоронзаказ и сохранить экспортные поставки за счет перехода предприятий на военные рельсы. Снижение транспарентности данных объясняется защитой импортеров от вторичных санкций. Российские ученые заявили о технологическом прорыве в реабилитации после инсультов, черепно-мозговых травм и нейрохирургических операций. Эффективность восстановления выросла благодаря масштабированию транскраниальной магнитной стимуляции, технологии виртуальной реальности VR и робототехники, которые помогают здоровым зонам мозга брать на себя утраченные функции. Ученые также отмечают стабилизацию числа инсультов и снижение смертности за счет развития сосудистых отделений, предположив, что через лет 30 появится заместительная терапия, печать инженерных конструкторов и перепрограммированных клеток кожи для замещения поврежденных областей мозга. 1 и 2 октября текущего года в музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоится 8-я международная научно-практическая конференция по военной истории 20-21 веков. Форум, организованный музеем и региональным отделением Российского исторического общества при поддержке фонда «История Отечества», посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны. Ключевые темы – сохранение военно-исторического наследия России, методики просвещения и увековечивание памяти защитников Отечества, участников специальной военной операции. В советском районе Волгограда в микрорайоне Родниковая долина по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается строительство школы на 1280 мест, которая войдет в 10-летнюю комплексную программу развития города. На объекте трудится около 60 специалистов и 8 единиц техники. С помощью бетононасоса обустраивают монолитные перекрытия третьего этажа, колонны и лестницы второго, а также стены первого. Уже заложен фундамент под электроподстанцию и котельную. Прокладываются инженерные коммуникации. Здание переменной этажности рассчитано на 51 класс. Рядом появится спортивный городок со стадионом, беговыми дорожками и площадками. Сдать объект планируют в 2027 году. За 8 месяцев текущего года 5 круглосуточных медпунктов на трассах Волгоградской области совершили 991 выезд, оказав помощь 300 пациентам, включая 80 детей. Эвакуация в больнице потребовалась взрослым и детям. Благодаря расположению пунктов бригады прибывают вдвое быстрее, что позволило самостоятельно принять еще 98 человек с ухудшением самочувствия. Развитие службы ведется по задачам губернатора Андрея Бочарова при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
1: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
5: I went deaf on a bitch.

0: классика любого выезда из дома, да? Ты уже отъехал на пару-тройку километров, и тут в голове щелкает: а что, если я утюг не выключил? Ну и все, понеслась, поехала паранойя. Трек What If, который выпустил Нептуника, прям-таки идеальный саундтрек для таких вот дерганных моментов. В 90% случаев утюг, естественно, выключен, потому что его даже не трогали, но нервных клеток уже не вернуть. Короче, не накручиваем себя по пустякам, расслабляемся и слушаем далее музыку на волнах Волгоград FM. Впереди у нас One Republic Invincible, Kenny Grace Strangers, будет композиция про прекрасную жизнь, Wonderful Life от Hearts и Purple Disc Machine, ну и на закусочку Джилл Кори, Whisper. Ах да, чуть не забыл, рубрика «Ремзона» в 14.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
4: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
5: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
6: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29, ночью до плюс 14. Местами небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом выхлоп будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем необоснованный, внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям номер ту. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон. Он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле. А способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга снизов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Взрослая жизнь – это когда ты морально готов к великим делам, любой работе, искренним чувствам, но физически только полежать часик в тишине. И вот этот контраст, когда ты в душе вроде как ready for love, да, как поют Феликс Зен и София Лисбекстер, а по факту у тебя просто спина затекла после рабочего дня. Вот и все. Это прям классика. Главное – не терять оптимизма и иногда давать себе взбучку. Ту Калорс прямо по курсу Примадонна, а еще Кайла Харрис и Кристина Дуглас Бли Сайнс.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк.

0: сайт milkshakevlg.ru.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Время проверить сохранность суставов и вернуть дыхание в норму, друзья мои. Потому что Шакира в ее форме двигается так, будто законы анатомии создавались для кого-то другого, но явно не для нее. Попытка повторить хотя бы треть этих движений, где-то это всегда авантюра с непредсказуемым исходом для поясницы. Вместе с Афробитом от Burna Boy трек «Дай Дай» на волнах Волгоград FM. Ну, а мы градус, я думаю, слегка собьем. Филат Фикерас, а также Денис Ферст впереди. Sweet Summer Nights, Мизмо скажут hello, и на закусочку Айова мы не пропустим.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
9: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Коронавируса возможно при появлении нового геноварианта. Ведомство внимательно следит за ситуацией и готово к любым сценариям, пишет РИА Новости. АЗС Волгоградской области не подняли цены на топливо за неделю. С 15 по 21 сентября цены не изменились ни на копейку, отмечают городские вести. По данным Росстата, средняя стоимость бензина в регионе осталась на прежнем уровне – 72 рубля 63 копейки за литр. АИ-92 стоит, как и на позапрошлой неделе, 68,75 в среднем. Цена на АИ-95 также не изменилась, составляет 75 рублей 89 копеек за литр. За сутки в Волгоградской области произошло 6 техногенных пожаров. Также спасатели трижды выезжали на сообщение о ДТП. На водных объектах происшествие не зарегистрировано, сообщили в МВД региона. Так, в Суровикинском районе на трассе столкнулись два грузовика. Один человек госпитализирован. В Краснооктябрьском районе Волгограда горел автомобиль на 6 квадратах. В Кировском районе Волгограда горел строительный мусор на 100 квадратных метрах в здании, которое не эксплуатируется. В Быково, а также в поселке Нижинском и хуторе Генераловском горели летняя кухня, гараж и хозпостройки. Во всех случаях пострадавших нет. Проводятся проверки, пишут городские вести. В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции и ФСБ провели рейд против нелегальной миграции. Нарушители на земле искали бойцы с автоматами, с воздуха дроны, пишет Высота 102. Были проверены 35 человек, из них 19 были доставлены в отдел по вопросам миграции, сообщили в МВД области. После проверки правоохранители зафиксировали 41 нарушение, в том числе 18 случаев работы без патента, 2 случая нарушения правил въезда. Полиция обнулила сроки пребывания в России 11 мигрантов. Организаторов нелегальной миграции устанавливают. Модные эксперты назвали платье, подходящее любой фигуре. Это наряд с завязками на талии, который представляет собой нечто среднее между платьем с запахом и фасоном с драпировкой. Об этом пишет журнал Vogue. Его редакторы отмечают, что интерес к таким платьям заметно вырос после того, как манекенщица Белла Хадид появилась в нем на неделе моды в Нью-Йорке. По словам экспертов, подобный вариант одежды универсален, выгодно подчеркивает все типы фигуры за счет акцентных линий на бедрах и на талии, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,40, евро 96,74.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Знаете, подобная музыка обладает странным эффектом. Под нее хочется либо драматично смотреть в запотевшее окно под дождем, либо с невероятной страстью протирать пыль на полках. В любом случае, продуктивность гарантирована, а эстетический фон закрыт на 100%. Это были Warriner и Lorin. Совместно работали Let Me Forget You в начале часа. Ну а впереди у нас с вами новый. Так что полетели сразу туда. Холли Молли, Talk to you later. Также появятся Loud Luxury и Эмили Робертс с композицией Love You for Life. Ну и начнут хит-парад музыкальный после короткой паузы. Kimo Sounds, Rise Slow. Еще раз всем привет. Это Волгоград FM.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
7: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +19, ночью до +14. Местами дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом выхлоп будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем не обоснованный, внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям номер ту. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон. Он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле. А способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга низов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо. Без пробега, без этого недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: фраза «поговорим позже» в современном мире давно стала таким, знаете, вежливым способом сказать «я прочитал твое сообщение, и этого достаточно». Или же «отвечу через 3 дня». Или же вообще никогда. Однако холи-моли вкладывает в эти слова куда больше дерзости и правильного танцевального вайба. В итоге вместо обиды получается такой бодрый трек с прилипчивым мотивом, который вообще не хочется ставить на паузу. Talk to you later от Holy Moly, еще раз повторяюсь. Ну а впереди фастбой, Clock Lock, Burn Again, а также погуляем по Манхэттену. Карлита и Софи Такер.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Такер.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
11: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ «Европа Сити Молл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56-86-86.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Главный вывод после такого трека – настоящие вампиры давно не носят графские титулы и совершенно не боятся солнечного света. Они просто сидят в соседнем кабинете или пишут бесконечные задачи в рабочие чаты, медленно выпивая всю вашу дневную энергию. Зато у Тейма Импалы и Дженни получилось превратить эту историю в плотненький такой сильный саундтрек под названием «Дракула». Ну что ж, энергию мы с вами успешно сберегли от всех токсичных контактов, дистанцировались, ну и получается, задача минимум выполнена. На этом мой микрофон отправляется на отдых. Спасибо, кстати, что провели это время со мной, друзья мои, на волне. Волгоград FM фильтрует свое окружение. Берегите нервы и услышимся совсем скоро, то бишь завтра, в пятницу. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
1: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
2: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
3: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
2: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 17 часов. Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. В России резко стартовал сезон ОРВИ. За неделю рост заболеваемости ОРВИ, а также гриппами COVID-19 вырос на треть, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За неделю в стране было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового геноварианта. Ведомство внимательно следит за ситуацией и готово к любым сценариям, пишет РИА Новости. АЗС Волгоградской области не подняли цены на топливо за неделю. С 15 по 21 сентября цены не изменились ни на копейку, отмечают городские вести. По данным Росстата, средняя стоимость бензина в регионе осталась на прежнем уровне – 72 рубля 63 копейки за литр. АИ-92 стоит, как и на позапрошлой неделе, 68,75 в среднем. Цена на АИ-95 также не изменилась, составляет 75 рублей 89 копеек за литр. За сутки в Волгоградской области произошло 6 техногенных пожаров. Также спасатели трижды выезжали на сообщение о ДТП. На водных объектах происшествие не зарегистрировано, сообщили в МВД региона. Так, в Суровикинском районе на трассе столкнулись 2 грузовика. Один человек госпитализирован. В Краснооктябрьском районе Волгограда горел автомобиль на 6 квадратах. В Кировском районе Волгограда горел строительный мусор на 100 квадратных метрах в здании, которое не эксплуатируется. В Быково, а также в поселке Нижинском и хуторе Генераловском горели летняя кухня, гараж и хозпостройки. Во всех случаях пострадавших нет. Проводятся проверки, пишут городские вести. В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции и ФСБ провели рейд против нелегальной миграции. Нарушители на земле искали бойцы с автоматами, с воздуха дроны, пишет Высота 102. Были проверены 35 человек, из них 19 были доставлены в отдел по вопросу миграции, сообщили в МВД области. После проверки правоохранители зафиксировали 41 нарушение, в том числе 18 случаев работы без патента, 2 случая нарушения правил въезда. Полиция обнулила сроки пребывания в России 11 мигрантов. Организаторов нелегальной миграции устанавливают. Модные эксперты назвали платье, подходящее любой фигуре. Это наряд с завязками на талии, который представляет собой нечто среднее между платьем с запахом и фасоном с драпировкой. Об этом пишет журнал Vogue. Его редакторы отмечают, что интерес к таким платьям заметно вырос после того, как манекенщица Белла Хадид появилась в нем на неделе моды в Нью-Йорке. По словам экспертов, подобный вариант одежды универсален, выгодно подчеркивает все типы фигуры за счет акцентных линий на бедрах и на талии, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,40, евро 96,74.
6: Информационный конвейер.

0: мы слушали Ав и композицию Meet Me in the Dark. И вместе с ней мы врываемся в этот вечерний эфир. И в студии с вами я, Виктория Сотникова. И что я могу сказать? Радуемся тому, что впереди только один рабочий день. И это значит выходные. Вот они буквально подходят к нам. Они буквально на носу. Единственное, время несется так быстро, что уже можно начинать заказывать все эти новогодние подарки. Ну и готовиться к тому, что вот-вот придется прыгнуть явно в сапоги. Потому что погода в Волгограде, она такая. Тут и шорт сразу в шубу. Но ничего, самое главное, что уже вечер, откладываем все рабочие задачи, выдыхаем, ну и продолжаем танцевать под хорошую музыку. Впереди нас ждет Стромае и Пом, Южель Френч Монтана, и через пару минут Клан Карусель с композицией Right, так что остаемся здесь на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
9: Указан первоначальный взнос на автомобиль «КАСО» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
12: Конкурс не ракот!
13: Загадки через призму искусственного интеллекта.
12: Дозвонись и разгадай!
14: Миракот!
15: Каждый будний день!
16: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
17: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
18: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +19, ночью до +14. Местами дождь.

0: Зажигательная композиция только что играла для нас, а именно Get Busy пела Набель Ингланд. Но вечером хочется уже, да, переставать быть занятым и освобождаться. Кстати, у нас есть сегодня очень интересный набор праздников, но мы же не можем, да, вот пройти мимо этой темы. Сегодня есть День системного аналитика, поздравляем вас, если да, это ваша профессия. Также сегодня есть, ну, я не знаю, вообще слышали ли вы о таком, но вот теперь знаете, Международный день караванщика. И есть еще День незапланированных безумств, поэтому можно немножечко и повеселиться сегодня, да, пошуметь или еще что-то. Есть праздник законченности дел, поэтому если вдруг вы хотя бы одну задачку сегодня закрыли, вы уже молодцы. Так, что еще сегодня есть? Всемирный день бестраншейных технологий. Вот, не знаю, если вдруг, да, вы как-то относитесь к техническим каким-то профессиям и вы поняли, что это такое, обязательно расскажите нам. И есть еще день пунктуации. Поэтому, ну, сегодня, возможно, точка в конце вашего сообщения будет оправдана. Но вообще лучше так не делать, а то люди не так поймут, еще, да, будут искать, анализировать ваше общение и думать, вдруг они где-то накосячили. Так, но мы с вами двигаемся к музыкальным нашим, да, прекрасным композициям. Впереди слушаем Бэби Рексу, Дэвид Гетта, Джонас Блю. Через пару минут Тедди Свимс поет для нас Mr. Know It All, так что не уходим никуда.
1: 101.5. Волгоград FM. Реклама.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх». Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
6: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56 86 86.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: новостей ООО «Рострубосталь».
1: Информационный конвейер.
2: Здравствуйте. Минфин России предложил облагать НДС по ставке 22% зарубежные интернет-покупки россиян. Как пишут ведомости, это предложение вошло в подготовленный Минфином бюджетный пакет. Платить налог должны будут электронные торговые площадки. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования на 200 евро. В Минфине объясняют инициативу необходимостью выровнять условия торговли на российском рынке. Пока это только законопроект. Алексей Володсков избран депутатом Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 18. Володсков набрал 50,1% голосов избирателей на довыборах в региональный парламент. Облсберком в четверг утвердил результаты голосования. Дополнительные выборы депутата облдумы признаны состоявшимися, результаты действительными. Алексей Володсков займет кресло, освободившееся после коррупционного скандала с депутатом Станиславом Коротковым. Напоминает «Высота 102». Суд в Волжском заключил под стражу 31-летнего местного жителя, который жестоко избил мужчину возле магазина. По материалам дела, драка произошла 20 сентября. Компания мужчин распивала спиртное у магазина. Начался конфликт. Фигурант дела, ранее неоднократно судимый, ударил несколько раз ногой своего приятеля. Тот серьезно пострадал. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержанному грозит до 8 лет лишения свободы. АЗС Волгоградской области не подняли цены на топливо за неделю. С 15 по 21 сентября цены не изменились ни на копейку, отмечают городские вести. По данным Росстата, средняя стоимость бензина в регионе осталась на прежнем уровне – 72 рубля 63 копейки за литр. При этом 92-й бензин стоит, как и на позапрошлой неделе, 68,75. Цена 95-го также не изменилась и составляет 75 рублей 89 копеек. Опасный тайфун Дудзюань обойдет Россию стороной, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В воскресенье из-за этого тайфуна в Японии погибли 9 человек, четверо пропали без вести. Сейчас Дудзюань в океане и находится в районе Алеутских островов. Влияние циклонического вихря будет несущественным. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточное побережье Камчатки. Но даже сильных дождей не ожидается. Тайфун не пойдет в континентальную часть, а пойдет на Аляску через Берингово море. Доллар 84.40, евро 96.74.
1: Информационный конвейер. Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: все так ярко и динамично в седьмой час вместе с Two Colors и их композицией «Примадонна». Ну а в студии все так же я, Виктория Сотникова, здесь с вами. Конечно же, мы проводим прекрасное время, наслаждаемся вечером уже беззаботным, да, отключаемся от работы, радуемся тому, что впереди только одна пятница, а там и выходные. В общем, делаем все то, что приносит нам только удовольствие. Подпеваем, конечно же, нашим любимым исполнителям. И я надеюсь, что вы успели поймать эти теплые деньки, потому что погода шепчет все, похолодание, которое, ну, теперь можно и одеваться потеплее. Но посмотрим, да, мало ли вдруг снова, да, какая-то волна тепла к нам придет. Ну, а какая волна к нам точно идет, то послушаем впереди Чимина, Медуза и Хенрика Мамила, и через пару минут Оливия Дин будет петь для нас «Man I Need», поэтому подготовим, да, все свои ручки, ножки, все, что угодно, все, что вы захотите, чем подвигать, да, чем пошевелить. Может быть, вы захотите, наоборот, очень громко попить, да? Поэтому никуда не уходим.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.
2: Ту-ту-ту, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
6: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАЗ-40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Конкурсный ракот!
9: Загадки через призму искусственного интеллекта.
8: Дозвонись и разгадай!
10: Миракот!
11: Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
13: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, первая половина дня проходит удачно. Вы плодотворно работаете с неподдельным энтузиазмом и беретесь за решение сложных проблем. Тельцы, яркий, интересный день, причем дело тут не столько в самих происходящих событиях, сколько в вашем отношении к ним. Близнецы, день легких успехов и побед. Особенно удачно складывается первая его половина. В это время звезды поддерживают вас во всем. Раки, прекрасный день для начала новых дел. Вы ничуть не сомневаетесь, что достигнете успеха, и интуиция вас не подводит. Львы, в этот день вам предстоит принять несколько непростых решений, а времени на раздумья будет не так уж и много. Девы, рисковать не стоит, особенно в финансовых делах. Гораздо лучше действовать проверенными методами и использовать чужой опыт. Весы, день приносит массу встреч, как запланированных, так и неожиданных. В любой ситуации вы будете на высоте и покажете себя с лучшей стороны. Скорпионы, каковы бы ни были ваши успехи сегодня, не останавливайтесь на достигнутом. В этот день можно добиться очень и очень многого. Стрельцы, вы очень привлекательны, и этого не могут не заметить даже те, кому вы раньше не были симпатичны. Козероги, сохраняйте хладнокровие, что бы ни происходило, если сегодня эмоции возьмут верх над здравым смыслом, проблемы неизбежны. Водолеи, это день комфортного и приятного общения с окружающими, вы прекрасно ладите и не приходится скрывать свои эмоции. И рыбы, не довольствуйтесь малым, сегодня можно одержать действительно большие победы. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Композиция «Luther» только что играла для нас, и слушали мы Кендрика Ламара и Эзи. У меня есть новость, которую, я думаю, многие все равно в курсе, да, про этого героя. Я пару раз рассказывала про него, потому что за ним следит буквально весь мир уже. И теперь, значит, про обезьянку Панча выпустят настоящую книгу. И выйдет эта книга уже 26 ноября, вот в этом году. Все, 26 ноября. Смотрим. В ней расскажут историю от рождения до присоединения к стае. В книгу войдут фотографии из 10 тысяч снимков. Представляете, как много? Сделанных сотрудниками зоопарка, и даже иллюстрации здесь будут. Но если вдруг кто-то не знает или забыл, то обезьянка Панч стал известен после видео, где он обнимает плюшевого орангутанга. После отказа матери игрушка, как фактически она заменила ему родителя, да, то есть мама все отказалась от него, и вот эта игрушечка стала его самым близким человеком. И мы следили, как его выпускают вообще потом, да, когда он повзрослел, стал постарше, как его к другим обезьянкам пускают, как вот они себя с ним ведут, как он в этом всем, да, адаптируется. В общем, очень-очень трогательная история, правда. Если вам интересно, то все, запоминайте, 26 ноября, и у нас будет книга про Панча. Ну а впереди послушаем с вами Богдан Медведев, Роуз и Бруно Марс. И через пару минут Клеп Мафия Хаус поет композицию «Мафия Стайл». Поэтому никуда не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр «Арконт» и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль «Чанган» от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр «Арконт» на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера «Чанган» УО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
10: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
2: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Дальше Dive Into Me от Алика и Калида. Мы с вами уже подходим к концу этого часа. Остаются, да, какие-то уже считанные мгновения, и нам пора с вами прощаться. Но я желаю вам классного вечера. Я желаю вам наслаждаться этим временем. Я желаю вам отдохнуть, конечно же, потому что какие бы там дела не хотелось переделать, да, сколько бы всего не хотелось успеть, отдыхать и восстанавливаться тоже очень нужно и важно. Иначе потом весь этот стресс, усталость и так далее догонят нас в каком-то кратном размере. Поэтому обязательно заботимся о себе и думаем о своем здоровье. Тем более сейчас осень, все, начинаются всякие вирусы, начнет сейчас холодать, и это очень-очень много серьезных каких-то вещей может спровоцировать, поэтому обязательно, да, следим за собой и за своим состоянием. Ну, и, конечно, за своим настроением. Вот нам впереди помогут, да, как-то потанцевать, отвлечься, может быть, еще что-то, о чем-то задуматься. Стромае, Шакира и Бурнабой, и через пару минут послушаем Краш Адамса, который споет песню New Heart. Ну, а я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM. Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Славянских обоих сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
11: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 19 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. На прошлой неделе было зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Это сразу на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекции продолжает увеличиваться. Штормовое предупреждение объявила региональная МЧС в Волгоградской области. Непогода ожидается в регионе 24 и до конца суток 25 сентября. В отдельных районах области прогнозируются обильные осадки, ливни, сопровождающиеся грозами, градом и порывистым ветром, скорость которого может достигать 20-25 метров в секунду. Волгоградцев призвали соблюдать осторожность. Масштабные работы на инженерных коммуникациях пройдут в Волгограде. На время отключения жителям обещают подвозить воду 26 и 27 сентября. В Волгограде обновят около 30 коммунальных объектов. Работы пройдут в Центральном и Ворошиловском районах, а также в микрорайоне Тулака. Специалисты заменят крупные задвижки, участки труб. Также очистят и продезинфицируют резервуары. Дополнительно проверят оборудование автоматизации и датчики, сообщают новости Волгограда. Работы начнутся в 0 часов 26 сентября. Водоснабжение восстановят до 8 вечера 27-го. На время отключения организуют подвоз воды. Сергея Соседова похоронят на Перепеченском кладбище в Подмосковье, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на окружение известного телеведущего и музыкального критика. Дата прощания пока неизвестна. О смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября. Ему было 58 лет. Он скончался во время поездки в Якутию после неудачного падения на лестнице в отеле. Широкую известность Сергею Соседову принесла программа «Акулы-пера». Позже он участвовал в проектах «Ты суперстар», «Суперстар возвращения» и других музыкальных шоу. В Волгоградской области объявили о масштабной плановой проверке системы оповещения населения. Сирены включат 7 октября во всех муниципалитетах. Проверка будет проходить с 10 утра до 10 часов 48 минут. Помимо сирен прозвучит сообщение «Внимание всем!» Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета безопасности. Ряд районных администраций также предупредили, что помимо привычных сирен и звуковых сигналов, предупреждение может транслироваться и в радио, и телеэфире. Доллар 84.40, евро 96.74.
7: Информационный конвейер.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +19, ночью до +14. Местами дождь.

0: сокращении всех брендов, которые ушли с началом СВО? Или все-таки для них уже, считай, путь закрыт, и развиваться будет именно Китай и российский рынок?
1: Вы мне скажите, по кому конкретно вы скучаете, и я отвечу на ваш вопрос, как я это вижу, по крайней мере.
0: Немцы, Южная Корея.
1: Угу. Ну, Южная Корея так или иначе периодически всплывает под марками Соляриса. Они уже там приторговывают, как бы. Но мощности те, которые были, мне кажется, уже тяжело будет обратно вернуть. Конечно, в продажах они тоже просядут из-за цены, опять же. За это время у нас и утили появились. И если уж не захотят, то это надо будет обратно прийти на поклон, выкупить заводы, посмотреть, как это все будет производиться. Это дело стольких месяцев в лучшем случае. Это первое. Второе. На каких они будут конкурентных условиях продаваться с страной, в которой уже распробовали китайский автопром, тоже история такая себе пока непонятная. И третий момент. Мы уже научились пользоваться параллелькой. В принципе, с рынков других стран везут эти же машины, да, и поклонникам в принципе плевать. Есть там гарантии? Нет там гарантии? Да, не все модели по там их же, опять же, квотам и запретам ввозятся, но уже история такая пробитая, скажем, и известная. При этом я бы не сказал, что вот прямо жутко есть какие-то модели именно из там тех же ВАГов, по которым прямо сильно стонут и соскучились люди. В бюджетном сегменте резко не хватает вот нормальных среднестатистических седанов, по факту, да, согласен, тот же Рапид был бы, ну, реально сейчас в помощь. Но сказать, что вот я сильно скучаю по Туарегам, или кто-то там сильно скучает по Q7, Q5 и так далее. Ну, кто сильно скучает, готовы платить и доставлять себе машину оттуда. Если хочешь RAV4, да тоже привозят с китайского рынка. И сервихи везут, и корейцев везут. Но, опять же, их конкурентные преимущества, они снизились за это время. И под каким соусом их сейчас подавать, когда у тебя такое количество автомобилей разнообразных просто в сегменте кроссоверов, выпускающихся уже на территории нашей страны, имеющих нормальный, я не скажу супер, но нормальный ценник, вот это условие для них будут суперконкурентные именно в условиях нашей страны. Я тоже надеюсь, что для полноты рынка кто-то из них вернется, но как это будет выглядеть, пока вот честно даже гипотетически представить

0: сложно.
1: Ну, то есть, раньше, как раньше уже, я сомневаюсь, что будет.
0: Ну, так нам об этом говорили много лет назад, что как раньше уже не будет. Если вы не поняли. Вообще во многих вопросах.
1: Все понял, спасибо большое.
0: Спасибо большое вам, удачи. Следующий звонок, или у нас уже все время вышло?
2: Ну, если есть, там быстрый вопрос, быстрый ответ, почему нет, 39-101.5, мы в прямом эфире, ребят, если что, звоните прямо сейчас, да.
0: Да, 39-101.5, это, знаешь, это как бы вот вопрос по поводу, мы, помнишь, поднимали, типа, а что, когда цены-то упадут? Помнишь, 2014, 2015, 2016 год, когда люди такие, ну, что сейчас вот пройдет, как бы, кризис-то, цены же упадут, сколько? 3-4 повышения с тех пор было, машины ровно в два раза стали дороже, да,
2: о которых мы говорили. Вообще ничего не падает, получается.
0: Да, ну, падает, но оно как? Оно сезонно падает. Вот, например, там машины, которые стоят на складах, типа Тига девятых, можно купить по достаточно демократичной цене, ну так, между нами. А, да, это будет не супер новье или там не супер современный модельный ряд, но опять же есть возможность купить эту машину и достаточно доступно. А, также перевозят машину сюда собираться, как вот поступили те же Хавейлы, Теннеты собирают сейчас и так далее. Цена-то на них устаканивается, и она по факту получается проще и ниже, чем на те продукты, которые привозили из Поднебесной, либо из других стран. Да, это практика. Единственное, что меня лично расстраивает, когда вот этот процесс настройки идет, что в моменте у тебя машина получается, там, ну, грубо говоря, 3 миллиона рублей, а потом, когда она переезжает на сборку в страну, она стоит 2 500. Mm-hmm. И вот те, кто купил по 3, они, интересно, как себя чувствуют?
2: Ну да.
0: Ну плохо же. Ну помнишь, как с москвичом история плюс-минус была? Он же стоил 2200 почти.
2: Да-да, потом.
0: Потом бах.
2: 1700, по-моему,
0: да? Бах, и, да, и 1,7, 1,6 какие-то предложения пошли такие, знаешь, и все такие, типа, о, вот это да. Ну так как бы, это было бы вот это да, если бы с самого начала было вот это да. Но об этом только вот пока говорить и приходится. Спасибо за внимание. Время у нас действительно вышло. Спасибо вам за звонки и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
4: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
10: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. «Сити Боулинг».
11: Пора зажигать! «Сити Боулинг» в ТРЦ «Европа Сити Боул» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в «Сити Боулинг». Телефон 56-86-86.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Премьера СТС.
2: Отдаю вам Макар на обучение.
3: Пап, ты чё? Какое обучение?
2: Походу, он один с тобой справиться может.
4: Это вам дорого выйдет.
2: Цена? Твоя жизнь.
4: А можно бонус какой-нибудь?
0: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
5: Он, походу, бессмертный.
4: А ты не думала к логопеду обратиться?
5: Зачем? Я вы не картавая.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Мы начали завершающую декаду сентября 2026-го и сегодня начинаем вместе с издательством «Quiet Hours». Сингл с двумя композициями с великолепными названиями «Терпение» и «Принятие». Явно есть чувство юмора

Сагентре и Станиславом Егоровым Saint Ego. Станислав сделал ремикс на композицию «Голубой оазис» Oasis Azul музыканта Философера.

Издательство Songwara порадовало недавней премьерой композиция «Думаю о тебе». «Thinking of you» записана при участии основателя лейбла «Максима».

Александр Духневич и Сергей Воропай уже были в русской кибернетике в начале августа. Новый трек «The Unknown Only Seems Scary» — «Неизвестное только кажется страшным». Духневич и Воусер.

На следующей неделе на всех основных платформах появится этот сингл из каталога издательства Calligraphy. Любопытный ремикс от проекта Dark Dissectors. Его даже обозначили как электроника, не делая более точную жанровую конкретизацию. Но, в общем-то, здесь действительно элементы сразу от нескольких жанров. I'm Ritone, трек No в ремиксе Dark Dissectors.

0: эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Сентябрь. До первого снега еще далеко, а в Краснодаре так вообще до декабря. А бывает, что и до следующего года. Люди еще в шортах, арбузы на рынке, на пляжах пытаются урвать свое последнее. Отдыхающие. Но наваливать, заваливать мы начинаем уже сейчас. Заранее. Ведь мы же не коммунальные службы, у которых каждый год одно и то же. Ой, зима откуда-то, почему никто нас не предупредил. Мы предупреждаем. Тем более, что один из главных первых клубных снегопадов страны давно известен по имени. И это зима 2004-го. Завалю снегом агента Смита. Помните, флешки на 256 мегабайт, MP3 из рук в руки, трек звучит в сете почти у каждого диджея. Ну а под Новый год вообще весь зал подпевает по-русски. Для танцпола тех лет это была диковинка, и прошло 20 лет, а песню до сих пор узнают с трех минут. Все началось с агента Смита, он же Роман Галушкин, звукоинженер из Таганрога. Псевдоним от того самого агента из «Матрицы», который плодил свои копии. И песне ведь это передалось, ремиксов на нее с тех пор набралось больше, чем снежных зим на юге. Теперь за нее берется Костя Волтакэб из Краснодара под своим прогрессивным именем Рамбаль Коше. И у него, кстати, уже есть привычка переодевать классику. Уже вышли переосмысленные Yellow, Гости из будущего, ППК. Бас-лид получился колючим, синтетическим, крякает, будто утка простудилась на морозе, а хай-хеты брякают смешно и мелко, как осенний дождь, который по дороге к земле передумал и долетел уже градом или дышками мокрого снега, и теперь стучит по пепельнице, оставленной на подоконнике. Ну вот, а текст при этом никто не трогал. Это ж памятник. Он охраняется министерством хитов и шлягеров, и прогноз в нем неизбежен. Давайте послушаем песню «Завалю снегом» агента Смита в прогмиксе «Рамбаль Коше». Лопаты можно пока не доставать, но где они лежат, вспомнить определенно стоит.

Спасибо лаборатории русской кибернетики за этот культурный мостик между ностальгией и современностью. Кстати, кибернетическая машина времени сегодня тоже поработает, но уже во втором часе в гостевом эпизоде. Сейчас мы продолжаем вместе с Владимиром Ершовым, Володей Профом и новой композицией Melted для издательства Thunder Lab Collective. Володя записал два трека, я думаю, что второй послушаем на следующей неделе.

четвертый душевный сборник Soul Sampler 4 появился в каталоге издательства Melody of the Soul – «Мелодия души». Уфимский талант Voice of Babylon записал для этой компиляции трек «Afterglow».

Продолжается музыкальное сотрудничество, соавторство немецкого артиста Кристиана Вейдекинда, он же Динокс, и русскоговорящей команды MOS. Новая совместная работа с пластинки Dream On на европейском лейбле Sprout называется «Следуй за звездами» – «Follow the

На прошлой неделе мы начали слушать новую пластинку Артура Вертиджини «Одинокая ночь» Lonely Night EP. Еще одна композиция с этой пластинки «Отпусти себя» Let Yourself Go.

0: Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомню, что во втором часе в гостевом эпизоде сегодня на кибернетической машине времени мы отправились ровно на 6 лет назад, в октябрь 2020-го под управлением Антона Юсупова, нижнетагильского диджея и музыкального коллекционера. Антон представил свой тематический микс «Осенний дождь» «Autumn Rain». Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи. И пусть все получается.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Yeah, blue.